0: всем внутри секрет, во всем внутри секрет.
1: Радио Ванда FM Украина.

0: секрет. А в чем внутри секрет? А в чем внутри секрет?
1: Радио Ванда FM Украина.